истинная, аще не Господь созиждет дом, в суе трудишася зиждущий, аще не Господь сохранит град, в суе бде стриги, в суе вам есть утреннего ти, восстанете посидение, едущий хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон, все достояния

сенных, блажен, иже исполнит желание свое от них, не постыдятся, егда глаголят врагом своим во вратех. Блаженны все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси, добро Тебе будет».

престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет Мой и сведение Моя сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона, изволи и в жилище себе, сей покой Мой век века, сде вселюся, яко изволих и. Лови Твоего благословляй и благословлю, нищие Его насыщу хлебы,

Боясь Господа, благословит тебя Господь от Сиона и узреши благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узреши сыны сынов твоих мирно Израиля. Множицею брашася со мною от юности моей одрече тубы Израиль, множицею брашася со мною от юности моей, ибо не примогоша мя. На хребте моем делаша грешницы и продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сече вые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на сдех, я же прежде восторжение исше, ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не реша мимоходящие благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Из глубины воззвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющие глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть, имени Твоего ради, потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренние до ночи, от стражи утренняя, да уповает Израиль на Господа, яко у Господа милости многое, у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий его. Господи, не вознесеся сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене. Аще не смиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на матерь свою, так и воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господи, и обещайся Богу Яковлю, аще

моя, сеть что добро или что красно, но еже жити братья вкупе, яко мира на главе, сходящее на броду, броду Аароню, сходящее.

века. Се ныне благословите Господа все раби Господни, стоящие во храме Господни, во дворях дому Бога нашего. В нощах воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, сотворивый небо и землю.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прекословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойно всякого мучения и гиенны и муки, и не ради множества таликих моих согрешений множеству подложишь и избавителю мук. Но помилуй мя, яко немощен есмь, и душею, и плотью, и разумом, и помышлением, и ими же весь и судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, молитвами пречистые Владычицы нашей Богородицы и всех святых, от века Тебе благо угощших, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворях дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе, яко аспознах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги, вся елико восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах,

Има дремание и покой с краниама моима, донде же обрящу место Господеви, селение Богу Иаковлю, все слышахам я во Ефрафе, обретохам я в полях Дубравы, внидем в селение Его, поклонимся на место, иде же стоя стенози Его, воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя, священницы Твои облекутся.

милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не отврати, Владычице, лица Твоего от меня, молящегося Тебе, но яко благоутробная Мать и щедрого Бога, подчися прежде конца обращения мне даровати, яко да спасся Тобою воспою Тя, яко спасение и упование мое непосрамленное, Госпоже моя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

скота, посла знамени и чудеса посреди тебе, Египте, на фараона и на вся рабы его. Иже порази языки многие, изби цари крепкие, сего

их достояние, достояние Израилю, людям своим. Господи, имя Твое век, и память Твоя в роды роду. Яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. Идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, нежебо есть дух во устех их, подобни им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня, доме Израилев, благословите Господа, доме Аронь, благословите Господа, доме Левиин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко век милость Его. Исповедайтеся Богу богов, яко век милость Его. Исповедайтеся Господеви, Господи, яко век милость Его. Сотворшему чудеса вели единому, яко век милость Его. Сотворшему небеса разумом, яко век милость Его. Утвердившему землю на водах, яко век милость Его, сотворшему светило велия единому, яко век милость Его, солнце во

его, истрясшему фараона и силу его в море черное, яко в век милость его, проведшему люди своя в пустыне, яко в век милость его, поразившему цари Велия, яко в век милость его, и убившему

нас о славе всех песней, и ведший нас о пении. Воспойте нам от песней сионских, как о воспоем песнь Господню на земли чуждей. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангела воспою. Яко услышал еси вся глаголы уст моих, поклонюся ко храму святому Твоему и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей. Яко возвеличил еси над всем имя Твое святое, вон же аще день призову Тя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышаша вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господних, яко велия слава Господня, яко высок Господь и смиренное презирает, и высокое издалече весть, аще пойду посреди скорби живишь имя. На гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил мя еси, познал мя еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое. Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое ты си исследовал, и вся пути моя провидел еси, яко несть льстиво языцы моем. Все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя. Ты создал еси мя и положил еси на мне руку Твою. Удивися, разум Твой от меня,

тьмя, и ночь просвещение в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, так и свет и я, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанное моей видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в однех созиждутся, и никто же в них. Мне же зело, честь не быша, друзи Твои, Боже, зело утвердишеся владычестве их, и зачту их, и паче песка умножатся, востах и еще есмь с Тобою, аще избиеши грешники Божии.

видях и образах твоих и стаях, совершенною ненавистью возненавидих я во враги бышами, искуси мя, Боже, и увежь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя, и вещащи путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, от мужа неправедно избави мя, и же помыслиша неправду в сердце, весь день ополчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных изми мя, и же помыслиша за пяти стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногам моима, пристези соблазны положишами, рех Господи, Бог мой си ты, внуши, Господи, глас моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моею в день брани, не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави меня.

огненная, не сложишь я во страстях и не постоят. Муж язычен не исправится на земли, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим. Обаче праведни исповедятся имени Твоему и вселятся праве с лицем Твоим.

Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, воззвах Тебе, услыши мя, вон ми глас умоления моего, внегда воззвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения в устах моих не уклоняйся.